кипит слеза, из сердца просится. Идут ко гробу мироносицы, и мира полны их сердца.

тела мертвеца. Любовь не знает ведь конца. Любовь и верность — это крылья, они возносят до небес.

Они в ответ не ждут чудес, но ждет их чудо на рассвете.

мне этот храм не забыть никогда, до могилы. Этот стоящий среди мира святой уголок был он и есть для меня, и останется милым. Я от лозы его маленький, слабый росток. Жил я во тьме, но душа вновь родилась. С грешником Бог сотворил милость. Блудного сына призвал к свету, чтобы оставил я тьму эту. В памяти вечно жива эта встреча. В храм тот привел меня друг верный. На небе солнце садилось и кануло в вечер, а в сердце сходило солнце святой веры. Вот он возник предо мной, строг и светел, а у ворот настоятель встретил. Он и родил меня к жизни новой, и наставлял и делом, и словом. Ох, тяжело папе Карло нощно и денно с радостной болью лепить сына, что без простого обрубка полена вышел на свет живой

сколько трудов и молитвенных бдений, взлетов крутых и таких же падений. Я не искал себе высшей доли, лишь бы полезным быть в жизни и в храме. И не моя, а Господня воля, то, что служу я в

Стал он теперь навсегда сердцу милый. Этот стоящий среди мира святой уголок. Я от лозы его маленький, слабый,

Смило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, и присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, яко же и ми оставляем должником нашим, и не

от людям в правоте, и быть Господь прибежище у Богому, помощник во благовремени и в скорбях, и да уповают на Тя, знающие имя Твое, яко не оставилось и взыскающих Тя, Господи. Пойте, Господи, веживущему всего, не возвестите во языцах начинания Его, яко взыская и крови их помяну, не забы звание убогих. Помилуй мя, Господи, вещь смирение мое от враг моих, вознося мя от врат смертных. Яко да возвещу вся хвалы Твоя во вратих через Сионе, возрадуемся о спасении Твоем. Углебоша языцы в пагубе юже сотвориша, сети сей уже с крыши увезенного их. Знаем есть Господь, судьбы творяй, в делях руку Своею увези грешник. Да возвратятся грешницы в ад, все языцы забывающие Бога. Яко не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судятся языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человеце суть. Вскую, Господи, отстоя далече, презираешь его благовремени и в скорбях. Внегда гордитесь и нечестивому, возгорается нищий, увязаются ведь их, я же помышляют. Яко хвалим есть грешный в похотях души своей я, и обидей благословим есть. Раздражи Господа грешный, по множеству гнева своего не взыщет, несть Бога пред ним. Оскверняются пути Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя от лица Его, всеми враги своими обладает. Речи бы в сердце своем не подвижуся от рода в род без зла. Его же клятвы уста Его полна суть, и горести и льсти, под языком Его труд и болезнь. Присидит в ловительстве с богатыми в тайных, еже убить и неповинного. Очи Его на нищего презираете, ловит в тайне, яко лев во ограде своей. Ловит, еже восхитите нищего, внегда привлещи и в сети своей. Смирит Его, преклонится и падет, внегда Ему обладать и убогими. Речи во в сердце своем, забы Бог, отврати лице свое, да не видит до конца. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь убогих Твоих до конца. Часо ради прогнива нечестивый Бога, речи бы в сердце своем не взыщет. Видишь, яко ты болезнь, и я рассмотряешь, да предан будет в руцы Твои. Тебе оставлен есть нищий, сиру ты буди помощник. Сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грех его и не обрящется. Господь Царь во веки век века, погибните языцы от земли Его. Желание убогих услышал еси, Господи, уготованию сердца их внят ухо Твое. Суди сиру и смиренну, да не предложит к тому величатися человек на земле. На Господа уповах, как уречете души моей, привитая по горам, яко птица, яко се грешницы налекоша лук, уготоваша стрелы в туле, состреляте во мраце правое сердце. За ней я же ты совершил иси, а не разрушиша, праведник же что сотвори, Господь в храме святем своем, Господь на небеси престол Его, очи Его на нищего презираете, вежди Его испытаете, сыны человеческие. Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу. Одождит на грешники сети огнь и жупел, и дух борен часть чаши их, яко праведен Господь.

Коломінь, спаси мя Господи, яко Скуде преподобный, яко умалишеся истина ценов человеческих, суетная глагола кижда ко искреннему своему, уст не льстивая в сердце, и в сердце глагола шазлая, потребит Господь вся устны льстивая, язык велеречивый рекшая, язык наш возвеличим, устны наша при нас суть, кто нам Господь есть, страсти ради нищих.

воздыхание убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обвинюся о нем. Словеса Господня, словеса чисто, сребро разжено, искушено земли, очищено седмирицею. Ты, Господи, сохранишенный, соблюдешенный от рода сего и вовек. О, крест нечестивые ходят, по высоте Твоей умножилось и сыны человеческие. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Служающие ми возрадуются, аще подвижуся, аз же на милость Твою уповах, возрадуется сердце мое о спасении Твоем. Воспою, Господи, ви благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омерзившаяся в начинаниях, несть творя благостыню. Господь с небесе приниче на сыны человеческие, видите, аще есть, разумевая или взыская Бога. Все уклонишася, в купе не ключами быша, не истворяй благостыню, не есть до единого, не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в снедь хлеба, Господа не призваша, там убояшася страха, и где же небес страх, яко Господь вроде праведных, совет нищего посрамисте, Господь же упование Его есть, кто даст от Сиона спасение Израилева, внегда возвратит Господь пленение людей своих. Возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи, кто обитает в жилище Твоем или кто вселится во святую гору Твою, ходя непорочен и делая правду, глаголя истину в сердце своем, иже не ульсти языком своим и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближняя своя, уничижен есть пред ним лукавное, боящая же ся Господа славит, клянися искреннему своему и не отметаяся, серебра своего не даде в лиху, и мзды на неповинных неприят, творяй сия не подвижется вовек. Сохрани мя, Господи, яко на тя уповах, рех Господеви, Господь мой, если Ты, яко благих моих не требуешь, святым и же суть на земле Его, удиви Господь вся хотение свое в них, умножишься немощи их по сих ускориша, не соберу соборы их от крови, не помяну же имен их устного моима. Господь, часть достояния моего и чаша моя, Ты си устрояет достояние мое мне, ужин на подошами в державных моих, ибо достояние мое державное есть мне. Благословлю Господа, вразумившего мя, еще же и доноще наказаша мя утроба моя. Прездре Господа предо мною выну, яко десную мне есть, да не подвижуся. Сего ради возвеселися сердце мое и возрадовался язык мой, еще же и плоть моя вселится на уповании, яко не оставишь и душу мою в аде, ниже даси преподобному Твоему видеть истление. Сказал мне еси пути живота, исполнишь мя веселье с лицем Твоим, красота в деснице Твоей в конец. Услыши, Господи, правду мою во мне молению моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня си, и не обретеся во мне неправда. Я куда не возглаголят уста моя дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал меня си Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови крылу Твоею покрыши мя, от лица нечестивых острастших мя, врази мою душу мою одержаша, туксу затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгоняющий мя ныне обыдоша мя, очи свои возложишь, уклоните на землю, объяша мя, яко лев готов на лов, и яко скимин обитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их. Насытившися сынов и оставивши останки младенцем своим, аз же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся в них да явитимися славе Твоей.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Твоего Сына, дай мне тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, разум незаблудный, Духу Святого нашествия к стяжанию и довольству истины во Христе Твоем. С ним же Тебе слава подобает, честь и поклонение со Святым Духом,

Канон предпразднеству преображения Господня. Отверзу уста моя и наполнятся духа, и слово отрыгну царице матери, и явлюся светло торжествуя, и воспою радуяся твоя чудеса. Слава тебе, Господи, слава тебе! Да блистает доле свет небо паче солнца, и земля да слышит глаголы живого Бога, сыновство преобразуемого, Отец бо свидетельствует на горе Фаворстей. Слава тебе, Господи, слава тебе! Человек зримый, но Бог крыемый, на Фавор Христос восходит, божества зарю обнажая, еже паче солнца славы светлостьми. Слава тебе, Господи, слава тебе! Разумно ныне предгрядет, явитеся Моисею Христос, славы видения показуя на горе Фаворстей, лицем к лицу, не ходатайственную беседою радующийся, днесь предпразднуем. Воспою тебе, Господи Боже мой, яко извел еси люди из работы египетские, покрыл же еси колесницы фараоновы и силу. Слава тебе, Господи, слава тебе, сей предпраздненственный день совершающий верни, преображение Христа, избавителя нашего, восплещем песнями. Слава тебе, Господи, слава тебе, вход постигший святого преображения Христова, и мы облистаемся божественными изменений, сие облобызающее. Слава тебе, Господи, слава тебе, по нынешним Христос дни поем ученики, на гору восходит, и там опрообразься, облистает божеством. Слава тебе, Господи, слава тебе, гору Фаворскую приидите все, достигши умно, Христа узрим пред ученики своими, страшно преобразующийся. Слава тебе, Господи, слава тебе, яко Давид пророк вопиемти, Фаворская гора и Ермон о твоем имени Христе возрадуются в преображении твоем. Слава тебе, Господи, слава тебе, гору превысокую сердце, очищено от страстей и мущи, узрим Христово преображение, просвещающее ум наш. Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе! Троицу прославим православно, с Отцем Сына и Духа Святаго, едино Божество, единицу три постасную. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Матерь и Деву Тя православно исповедуем верни, неизреченно росшую Христа Бога нашего, единого многомилостивого. Твоя песнословцы, Богородице, живый и независный источниче, лик себе совокупльшия духовно утверди, в божественней Твоей славе, венцев славы сподобии. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, владычествуй тварью всею, виден бысть, зрак раба прием, им же божества неприступное сияние учеником показал есть, яко же в мещах узрети. Слава тебе, Господи, слава тебе, на гору идет облистать и славы солнце Христос, и свыше сияющую денницу омрачите светом, его же зарями сияюще предпразднуем днесь. Слава тебе, Господи, слава тебе, живота вечного исполняя глаголы предста Христос, показуя в себе вещи другом разумете, як уже благоволи, отеческую славу блистающую. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Все мои желания к Тебе движу, чистая Владычице, плотских похотей мя вскоре примени. Сидяй в славе на престоле Божества, во облаце легце, прииди Иисус Пребожественный, нетленную дванью и спаси зовущая, слава Христе силе Твоей. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Небесный лик с земными радуется, и предпразднует светодавца сияние, и же несказанно облистает, изменяя человеческий зрак на фаворе, як уже благоволи. Слава тебе, Господи, слава тебе! Богочеловечным пришествием человеком приближився, чудес зарею мир тайну просветил еси, блистающуюся же славою божества просиял еси, на фаворе неприступным светом. Слава тебе, Господи, слава тебе! Иисус, новин сын, первее солнце устави,
прообразуя день божественной страсти, сам же спаси, прежде честного креста Твоего сияния скрылось солнца, зарями божественными лица Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Равносильно сопрестольно родилась и Слово Отцу и Духу, Его же моли спасти мя, Пресвятая Троковице, Преснодево. Ужасошеся всяческая о божественней славе Твоей, Ты бо неискусобрачная Дева, и мила есть его утробе над всеми Бога, и родила есть безлетного Сына, всем воспевающим Тя мир подавающая. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Христу радующийся верно последуем, себо идет к горе, ученики лучшие с собою виды, пред ними же неприступную добротою воссияв паче солнца, показа славу свою. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, да просветится днесь небо светлейше восходом, еже к горе, вот он удаже облистает Христос неприступным светом, солнечные лучи славы Божества омрачая, яко света податель. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, таинство показа Христос учеником на фаворе, просияв паче зари лицем, одеждою жари своих убелився светло, яко снег, одеваяся яко ризою светом псаломский. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слово во утробе Твоей чистое воплощается, без словесных плотских страстей мир избавляя. Божественное сие и всечестное, совершающее празднество, Богомудрый и Богоматери, придите руками восплещим, от неярошегося Бога славим. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, чертог славы будущее, радости другом готовя, восходит на гору Христос, к житию небесному, от жизни долу влекущее, возводя их. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, удивляя разум Христос учеников, небесное на земле сияние облиста, закон и пророков раболепно представляя начальники, ими же мертвым и живым свидетельствуется Бог. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, светильник явитеся, ныне грядет Христос, в темнем месте сиянием божественного блистания, яко же к сиянию идем, прямо лицу Его радующийся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Иссушивши сады злобы в Тебе прозябением слова, Мати чистая, из корени души моя, лукавые мысли отсеци, и насади добродетелей красное, Дево прозябения. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, божественным днесь преображением человеческое все естество, просиявает божественно, веселье зовущее, преобразуется Христос, спасаевся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преображением божественным зрак наш, и же древле тлением растленный, в адовых сокровищах праотца Адама, днесь зиждитель истли возведе, обожает наш разум, пребывает же Бог вкупе и человек, естества каждо соединено нося, непреложно же и нераздельно, тем же ныне на фаворе несказанно сияет, и из всея плоти дает лучи божества своего, просвещая вопиющая, преобразуется Христос, спасая всех. Не послужишь о твари богомудрии, паче создавшего, но огненное прещение мужески поправше, радовахуся поюще, припетый Отцев Господи Бог благословен еси. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Приложению от земли на высоту восходящему, ученик избранию последуем, Христово смотрящее странное видение, удивившися же с ними возопием, Боже, благословен еси. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, осквернившийся очистил еси естество человеческое, водою же и огнем, Твою плотью сего светлость показуешь и спасе, лицем Твоим просияв паче солнца, в образ будущей славы. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, взыдем со Христом на гору святую, возводящим Зведеев и Сыны и Петра лучшего, их же избра славе своей свидетели зовущая,
Боже, благословен єсі. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки віков. Амінь. Ново родилася от роча, Його же роді, Отець, прежде век, Богородице чистая, Йому же всі воспіваєм, Боже, благословен єсі. Отроки благочестивые в пищи, Рождество Богородище спасло есть, тогда убо образуемое, ныне же действуемое, вселенную всю воздвизает петь тебе, Господа пойте дела и превозносите его во все веки. Слава тебе, Господи, слава тебе, кто не удивится все царю славы, великолепию славы твоя, вне же преображся, показалось и другом твоим, божественными светлостьми облистав их, с ними же предпразднующих верою уясни светом твоим нас, тя поющих. Слава тебе, Господи, слава тебе, высоту небесного жития и славы пресносущные, божественное сияние даруй рабом твоим, ныне предпразднующим твоего преображения светлое торжество, вне же свет облистая, уясняешь и тя воспевающая, Христе светодавче. Слава тебе, Господи, слава тебе, светоподатель и свет сын неприступен, пресносущне, пребезначальне, одеяйся светом, яко ризою, свет в мире просиял еси, с плотью пришед, и свет на горе облистаеши, славы очия показав образ. Царя Христа, Его же исповедаша пленений отроцы, в пищи глаголюще велеем гласом, вся дела пойте Господа. Слава тебе, Господи, слава тебе, Господня светлого преображения настоящий день облистал, мирови повелевает вопити, вся дела пойте и превозносите Его вовеки. Слава тебе, Господи, слава тебе, мыслью вернее придите, пойдем к горе святей, видите преображение Христово всесветлое, вся бо просвещает, славословящее сие вовеки. Слава тебе, Господи, слава тебе, днесь Христову преображению, чистым сердцем предусретение сотворим и возопием светло, вся дела Господа пойте и превозносите Его вовеки. Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, в лицах трех единое Божество богословим, Отца и Сына и Духа Пресвятаго купно, вся дела пойте и превозносите Его вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царя Христа, Его же нам роди Дева Мария, и по Рождестве прибывши Дева Чиста, вся дела пойте и превозносите Его вовеки. Всяк земнородный да взыграется, духом просвещаем, да торжествует же бесплотных умов естество, почитающее священное торжество Богоматери, и да вопиет, радуйся всеблаженная Богородица, чистая преснодево. Слава тебе, Господи, слава тебе, радуйся небо от земли воссияющего ныне проведай, солнца незаходимого и славою божественную покрытие хотящего солнечные светлости. Земля же далекует светло, небесную зарею и светлостью сияющей, и свет бывающий. Слава тебе, Господи, слава тебе, поя Давид, твое преображение предвозгласи. Кто уподобится тебе, Господи, глаголя в сынех Божий, ты бо прославляйся в советях святых, велик явился и сисущим окрест тебе, страшен в славе божественного зрака. Слава тебе, Господи, слава тебе, о Слово Божие, мудрость и сила и образ отечь, о Боже разумеваемый верными и человече познаваемый, твоего преображения нас подоби, совершите светлое торжество во свете добрых дел сияющих. Тя неискусобрачную Богородицу, небесный чертог, росшую начальника спасения нашего, песнями величаем. Слава тебе, Господи, слава тебе, сей первовходный день твоего Христе, творяще преславного и всесветлого преображения, песнями тя величаем. Слава тебе, Господи, слава тебе, усердно ведяще славное преображение Господне, озарим духовно помышление наше, сие величающее. Слава тебе, Господи, слава тебе, добрым изменением изменьшися, Христовым преображением, обрящимся святоявленни, добродеяний нашими сие величающее.
Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, Тя Триипостасную Троицу и нераздельное существо Отца и Сына и Духа Святаго, песнями величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тя купину, Юже Моисей, виде горящую и неопаляемую, огонь приемши в божества, песнями величаем. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, небо создавы и звездам свет вложивый, днесь на гору Фаворскую вошед, освящают ученики зарею божества своего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Днесь на фаворе Христос свето блиста, днесь выше шум, глас отечь, услышан бысть, сеясь вопия Сын возлюбленный мой.

который день, который год томится. Хоть вроде выбор нам принадлежит, о, черный мой двойник, немножь мучения, ты должен умереть, а я ожить.

слова. Я падший человек, какой я бедный. Я всей душой желаю лишь добра, а жизнью всей причастен всякой скверны. Не верьте, будто крепко я стою, что в рай уж мне заказаны билеты. С самим собой и с миром я в бою, растрачиваю силы и куплеты. Не верьте, будто святости во мне побольше, чем вином в церковном чине. Я сын земли, я вырос на земле, во многом я пред Господом повинен. Но верьте мне, когда я вам пою,

и боль моей души, идущей к Богу. И в ней всегда горящую свечу задуть хотят ветра сей жизни ложной. Но вспять уже я не поворочу и меч свой не вложу обратно в ножны.

но человек играет на трубе, а бес играет им, сдушив в объятиях. Об этом и поет моя струна.

Дай Бог с грехом сражаться до конца. Крестом, стихом певучим,

Сегодня я скажу себе, да и собратьям, земным служителям Христа, хоть горечь правды никогда не будет кстати, зато полезна и проста.

катится вниз, катится вниз. Так где же, братья, наши крылья, чтобы возноситься ко Христу?

Мы сами в поле притяжения земли. Всех звали в небо, а взлететь-то не смогли. А купола растут грибами повсеместно, видны на улицах и рясы, и кресты. Не то беда, что мы уселись в мерседесы, а то, что в рабстве у страстей и суеты.

ни от сумы, ни от тюрьмы. Так где же, братья, наши крылья, чтоб возноситься ко Христу? Сие духовное бессилие от погружения в суету, и за версту всем людям видно, что мы красивые, бескрылые орлы, что не от Бога мы искали похвалы. Мы соль земли, но если соль утратит силу, ее выбрасывают вон. А если сердце христианское остыло, то где же взять ему огонь? Не умножать гниенье в мире, мы задержать его должны, и с князем мира перемирий не заключать среди войны. Так где же, братья, наши крылья, чтоб возноситься ко Христу? Любовь к земному изобилию являет нашу нищету, и за версту всем людям видно, лицом я светел, а душою гол и пуст, по духу беден, а по слогу златоуст. Иные братья в мир несут такое рвенье, но дышит в них немирный дух, но только Дух Святой ведет нас ко спасению, спасая тысячи вокруг, а нынче тысячи в

раненый недуг. Так будем в мир стремиться, горни, на крыльях веры и любви, а не пускать поглубже корни, стяжая славу на земли. И за версту всем станет видно, мы не от плоти, а от Бога родились, и духом в небо, прямо в небо поднялись.

уши убиенных в утробе младенцев никогда не увидят лица Божия. И там в вечности они остаются слепыми.

уже произросло в нашем страстном сердце. Мир давно добрей бы стал на море и суше, если б мы свои от зла очищали души.

А коль нет, тогда земля прорастает в души. И добро, и зло творить воли.

красота, чтоб мир спасла. Нужно духом выжить, солнце веры пусть взойдет в душах человечьих, и они пойдут на взлет, окунутся в вечность. А коль зло с собой затмит свет нездешний Божий,

прелюбодейства сладкие, алчности злобы, и погибнет красота, с ней и вся планета, и пред Богом нам тогда не найти ответа. Время вскачь летит конем, мир за ним плетется, и все то, что ценим в нем, покидать придется. Все, к чему прилип, когда глупой страстью сердце оставляет навсегда своего владельца. Сердцем к Богу прилепись, будь к Нему причастен, обретешь иную жизнь, иное счастье, иное счастье, неземное счастье.

Однажды выездная психбригада везла парнишку буйного с собой. Из уст его летела ругань градом, и он все рвался к нам в кулачный бой. Пришлось ему связать покрепче ноги, и руки наломал, чтоб меньше дров. А Палыч, санитар седой и строгий, задал ему немало тумаков. Но злом ведь зло уменьшить невозможно, и парень все ругался, все кричал. А Палыч, в раж входя, все бил безбожно больного за спиною у врача. А я, как фельдшер-новичок, сидевший подле, не принимал участия ни в чем. Расправа-то была, конечно, подлой, а Палыч очень схож был с палачом. Но, наконец, немного стихли вопли, задира был унижен и помят.

ему нисколько не могли, и он, сопя, терпел все эти муки, пока его в больницу мы везли. Озлобленный, беспомощный, несчастный, и мне вдруг стало жаль его до слез. Я проявил посильное участие, своим платком ему я вытер нос. У нас в сердцах живет, царит закон особый, и жизнь его являет вновь и вновь. Коль наше зло в ответ рождает злобу, то и любовь рождает лишь любовь. Драчун воскрес на пике злого криза и начал всей душой благодарить. Из глаз его, дождем слезинки брызнув, сумели всю вражду и злобу смыть. Он называл меня с любовью братом, душою ни на миг не покривив, и думал я, как мало все же надо, чтобы воскресло сердце для любви. Он называл меня с любовью братом, душою ни на миг не покривив, и понял я, как мало, братцы, надо, чтобы воскресло сердце для любви.

паутиной. Тяжелый трал сверлил глубины, там, где сверлил их эхолот. Был Южный полюс недалече,

а вглубь идут почти до ада. От них добра или пощады не ждут при встрече моряки. Но в тех водах берут добычу кальмаров, скумбрию и криль. Их эхолот сперва отыщет, а после трал в глубинах рыщет.

и извлекут из бездны мрачной по весу вовсе не пустячный живой съедобный капитал.

на мороз. В ту ночь на вахте был Серега, в рыбацком рокане своем. Хоть по морям ходил он много, но вспоминал нечасто Бога.

рабочий ковш толкал ногами, а в леер тот, что над бортами, уперся крепкою рукой. И лопнул леер, пруд железный,

вниз головой, но жив пока. А смерть ждала у бездны водной, кипела пеною в волнах.

Три света, пречистый лик ее глаза, и враз молитва ко всепетой, надеждой жаркою согрета, взлетела прямо в небеса. Ведь есть, по вере, чудеса. Свершило сердце подвиг веры.

подняла будто из могилы. Его на место возвратила, и вновь матросик на борту. Он речи дар обрел не сразу, но немел на 2 часа. Потом, связав слова и фразы своим бесхитростным рассказом, поведал Божьи чудеса. Пройдя сквозь мрак житейских терний и штормы внутренних тревог, одел Сережа крест нательный, а нынче он священник Сергий. Так жизнь его управил Бог.

Очищение, очищение, это, брат, не угощение. Не впадайте в обольщение, это голод и пощение, воздержание во всем. Да и то совсем не сразу, повыходит вся зараза, та, что съели мы когда-то, и с которой живем. Да и то совсем не сразу, повыходит вся зараза, та, что съели мы когда-то, и с которой живем. Горы соли, кучи шлаков, не до шуток мне, однако, и в сосудах среди мрака сплошь залег холестерин. За обедом сбавь азарту, жизнь поставлена на карту, от инсульта и инфаркта воздержанием убежим. За обедом сбавь азарту, жизнь поставлена на карту, от инсульта и инфаркта воздержанием убежим. Коль на пищу нет лимита, жди цирроза и колита, не считая целлюлита, и песок, и камни в почках, да и в желчном не цветы. И учесть бы надо срочно, объедение порочно, чем в тебе заразы больше, тем заразней будешь ты. И учесть бы надо срочно, объедение порочно, коль подобен яме сточной, так же смраден будешь ты. Есть еще такое свинство, алкогольное пивство, это прям самоубийство, водка, братцы, не вода. Кто ее без меры хлещет, ближним жизнь перекалечит, и свой образ человечий потеряет навсегда. Кто ее без меры хлещет, ближним жизнь перекалечит, и свой образ человечий потеряет навсегда. Никотина грамм, не больше, убивает даже лошадь. Плюс еще свои же гроши, за свою же платишь смерть. Закурив для интереса, а потом якобы для снятия стресса, фимиам приносят бесу, разрушая плоть и твердь. Закурив для интереса, а потом для снятия стресса, фимиам приносят бесу, разрушая плоть и твердь. Хуже всяких оккупантов, разновидья консервантов, превращают в арестантов клетки мышц да и мозгов. Человек теперь безличен, развращен и захимичен, весь добавками напичкан внутриклеточных врагов. Человек теперь безличен, развращен и захимичен, весь добавками напичкан внутриклеточных врагов. Чтоб спастись от этой дряни, лучше средство нет, чем баня. Это, брат, тебе не в ванне, где мочалка трет до дыр. Банька с вениками жаром очищает поры паром, стал навеки божьим даром нам славянский эликсир. Банька с вениками жаром очищает поры паром, стал навеки божьим даром нам славянский эликсир. В православном нашем храме для души есть тоже баня. Это, братцы, покаяние, плюс небесное питание в Слове Божьем и в дарах. В покаяние жаркой печи ты грехов сожги всю нечисть, от увечий души лечит благодать и Божий страх. В покаяние жаркой печи ты грехов сожги всю нечисть, от увечий души лечит благодать и Божий страх. Подсознание цель разбоя, ум наш взят почти без боя, в нем работает без сбоя душе пагубная ложь. То, что бело стало черным, что как день понятно спорным, а что свято, то позорным, удивительный грабеж. То, что бело стало черным, что как день понятно спорным, а что свято, то позорным, это хуже, чем грабеж. Телу пить и спать и кушать, но чем питать-то душу? Без души ведь тело туша, на убой живет спеша. Ведь в сердцах у нас гнездится, ей бы как-то прокормиться, райская святая птица,
наша грешная душа. Ведь в сердцах у нас гнездится, ей бы как-то прокормиться, райская святая птица, наша грешная.

Однажды выездная психбригада везла парнишку буйного с собой. Из уст его летела ругань градом, и он все рвался к нам в кулачный бой. Пришлось ему связать покрепче ноги и руки наломал, чтоб меньше дров. А Палыч, санитар седой и строгий, задал ему немало тумаков. Но злом ведь зло уменьшить невозможно, и парень все ругался, все кричал. А Палыч, в раж входя, все бил безбожно больного за спиною у врача. А я, как фельдшер-новичок, сидевший подле, не принимал участия ни в чем. Расправа-то была, конечно, подлой, а Палыч очень схож был с палачом. Но, наконец, немного стихли вопли, задира был унижен и помят.

ему нисколько не могли, и он, сопя, терпел все эти муки, пока его в больницу мы везли. Озлобленный, беспомощный, несчастный, и мне вдруг стало жаль его до слез. Я проявил посильное участие, своим платком ему я вытер нос. У нас в сердцах живет, царит закон особый, и жизнь его являет вновь и вновь. Коль наше зло в ответ рождает злобу, то и любовь рождает лишь любовь. Драчун воскрес на пике злого криза и начал всей душой благодарить. Из глаз его, дождем слезинки брызнув, сумели всю вражду и злобу смыть. Он называл меня с любовью братом, душою ни на миг не покривив, и думал я, как мало все же надо, чтобы воскресло сердце для любви. Он называл меня с любовью братом, душою ни на миг не покривив, и понял я, как мало, братцы, надо, чтобы воскресло сердце для любви.

А коль нет, тогда земля прорастает в души. И добро, и зло творить волен каждый.

красота, чтоб мир спасла. Нужно духом выжить, солнце веры пусть взойдет в душах человечьих, и они пойдут на взлет, окунутся в вечность. А коль зло собой затмит свет нездешний Божий, душу грех испит,

во сладкий яд алчности и злобы, и погибнет красота, с ней и вся планета, и пред Богом нам тогда не найти ответа. Время вскачь летит конем, мир за ним плетется, и все то, что ценим в нем, покидать придется. Все, к чему прилип, когда глупой страстью сердце оставляет навсегда своего владельца. Сердцем к Богу прилепись, будь к Нему причастен, обретешь иную жизнь, иное счастье. Иное счастье, неземное счастье.

Мне этот храм не забыть никогда до могилы. Этот стоящий среди мира святой уголок был он и есть для меня и останется милым. Я от лозы его маленький, слабый росток. Жил я во тьме, но душа вновь родилась. С грешником Бог сотворил милость. Блудного сына призвал к свету, чтобы оставил я тьму эту. В памяти вечно жива эта встреча. В храм тот привел меня друг верный. На небе солнце садилось и кануло в вечер, а в сердце всходило солнце святой веры. Вот он возник предо мной, строг и светел, а у ворот настоятель встретил. Он и родил меня к жизни новой, и наставлял и делом, и словом. Ох, тяжело папе Карло нощно и денно с радостной болью лепить сына, что без простого обрубка полена вышел на свет живой

сколько трудов и молитвенных бдений, взлетов крутых и таких же падений. Я не искал себе высшей доли, лишь бы полезным быть в жизни и в храме. И не моя, а Господня воля, то, что служу я.

теперь навсегда сердцу милый. Этот стоящий среди мира святой уголок, я от лозы его маленький, слабый,

что души убиенных в утробе младенцев никогда не увидят лица Божия. И там в вечности они остаются слепыми.

Смило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повеем вся чудеса Твоя. Возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему Вышний. Внегда возвратитеся врагу моему вспят, изнемогут и погибнут от лица Твоего. Яко сотворил еси суд мой и прю мою, сел еси на престоле судя и правду. Запретил еси языком и погибе нечестивый, имя Его потребил еси в веки в век века. Враго скудеша оружие в конец, и грады разрушил еси, погибе памяти Его с шумом. И Господь вовек пребывает, уготован на суд престол свой. И той судите им от вселенней в правду, судите им от людям в правоте. И бысть Господь прибежище у Богому, помощник во благовремени и в скорбях. И да уповают на Тя, знающие имя Твое, яко не оставилось и взыскающих Тя, Господи. Пойте, Господи, веживущему всего, не возвестите во языцах начинания Его. Яко взыская и крови их помяну, не забы звание убогих. Помилуй мя, Господи, вещь смирение мое от враг моих, вознося мя от врат смертных. Яко да возвещу вся хвалы Твоя во вратех чере сионе. Возрадуемся о спасении Твоем. Углебоша языцы в пагубе юже сотвориша, сети сей юже с крыши увезе нога их. Знаем есть Господь, судьбы творяй, в делях руку Своею увезе грешник. Да возвратятся грешницы в ад, все языцы, забывающие Бога. Яко не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судятся языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человеце суть. Вскую, Господи, отстоя далече, презираешь его благовремени и в скорбях. Внегда гордитесь и нечестивому, возгорается нищие, увязают советих, я же помышляют. Яко хвалим есть грешный в похотях души своей я, и обидя и благословим есть. Раздражи Господа грешный, по множеству гнева своего не взыщет, не есть Бога пред ним. Воскверняются пути Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя от лица Его, всеми враги своими обладает. Речи бы в сердце своем не подвижуся от рода в род без зла. Его же клятвы уста Его полна суть, и горести и льсти, под языком Его труд и болезнь. Присидит в ловительстве с богатыми в тайных, еже убите неповинного. Очи Его на нищего презираете, ловит в тайне, яко лев в ограде своей. Ловит, еже восхитите нищего, внегда привлечи и в сети своей. Смирит Его, преклонится и падет, внегда Ему обладать и убогими. Речи во в сердце своем, забы Бог, отврати лице свое, да не видит до конца. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь убогих Твоих до конца. Чесо ради прогнива нечестивый Бога, речи во в сердце своем не взыщет. Видишь, яко ты болезнь и ярость смотряешь, да предан будет в руцы Твои. Тебе оставлен есть нищий, сиру ты буди помощник. Сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грех его и не обрящется. Господь Царь во веки в век века, погибните языцы от земли Его. Желание убогих услышал еси, Господи, уготованию сердца их внят ухо Твое. Суди сиру и смиренну, да не предложит к тому величатися человек на земле. На Господа уповах, как уречете души моей, привитая по горам, яко птица. Яко се грешницы налякоша лук, уготоваша стрелы в туле, состреляте во мраце правое сердце. За ней я же ты совершил иси, а не разрушиша, праведник же что сотвори. Господь в храме святем своем, Господь на небеси престол Его. Очи Его на нищего презираете, вежди Его испытаете, сыны человеческие. Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу. Одождит на грешнике сети огни и жупел, и дух борен часть чаши их. Яко праведен Господь,

Аминь. Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный, яко умалишеся истина ценов человеческих, суетная глагола киш дока искреннему своему, уст не льстивая в сердце, и в сердце глаголаша злая, потребит Господь вся устны льстивая, язык велеречивый рекшая, язык наш возвеличим, устны наша при нас суть, кто нам Господь есть? Страсти ради нищих и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обвинюся о нем. Словеса Господня, словеса чисто, сребро разжено, искушено земли, очищено седмирицею. Ты, Господи, сохранишенный, соблюдешенный от рода сего и вовек. О, крест нечестивые ходят, по высоте Твоей умножилось и сыны человеческие. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, служающие ми возрадуются, аще подвижуся, аз же на милость Твою уповах. Возрадуется сердце мое в спасении Твоем. Воспою, Господи, ве благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омерзившаяся в начинаниях, несть творя благостыню. Господь с небесе приничен на сыны человеческие, видите, аще есть, разумевая или взыская Бога. Все уклонишася, вкупе не ключами быша, несть творяй благостыню, несть до единого, не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в снедь хлеба, Господа не призваша, там убояшася страха, иде же не без страх, яко Господь вроде праведных, совет нищего посрамисте, Господь же упование Его есть, кто даст от Сиона спасение Израилева, внегда возвратит Господь пленение людей своих. Возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну!

Господи, кто обитает в жилище Твоем или кто вселится во святую гору Твою, ходя непорочен и делая правду, глаголя истину в сердце своем, и же не ульсти языком своим и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближнее своя, уничижен есть пред ним лукавное, боящая же ся Господа славит, клянися искреннему своему и не отметаяся, серебра своего не даде в лиху, и мзды на неповинных неприят, творяй сия не подвижется вовек. Сохрани мя, Господи, яко на тя уповах, рех Господи, ви Господь мой, еси Ты, яко благих моих не требуешь, святым и же суть на земле Его, удиви Господь вся хотение своя в них, умножишься немощи их, посих ускориша, не соберу соборы их от крови, не помяну же имен их устного моима. Господь, часть достояния моего и чаша моя, Ты си устрояет достояние мое мне, ужин на подошами в державных моих, ибо достояние мое державное есть мне. Благословлю Господа, вразумившего мя, еще же и доноще наказаша мя утроба моя. Прездре Господа предо мною выну, яко десную меня есть, да не подвижуся. Сего ради возвеселися сердце мое и возрадовался язык мой, еще же и плоть моя вселится на уповании, яко не оставивши душу мою в аде, ниже даси преподобному Твоему видеть истление. Сказал мне еси пути живота, исполнишь мя веселье с лицем Твоим, красота в деснице Твоей в конец. Услыши, Господи, правду мою во молении моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меси, и не обретеся во мне неправда. Я куда не возглаголят уста моя дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал меси, Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя.

душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытившися сынов и оставивши останки младенцем своим. Аз же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся в них да явитимися славе Твоей.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

Владыко Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Твоего Сына, дай мне тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, а разум незаблудный, Духа Святого нашествия к стяжанию и довольству истины во Христе Твоем. С Ним же Тебе слава подобает, честь и поклонение со Святым Духом,

Канон предпразненству преображения Господня. Отверзу уста моя и наполнятся духа, и слово отрыгну царице матери, и явлюся свету торжествуя, и воспою радуясь, то я чудеса. Слава тебе, Господи, слава тебе! Да блистает доле свет небо паче солнца, и земля да слышит глаголы живого Бога, сыновство преобразуемого, Отец бо свидетельствует на горе Фаворстей. Слава тебе, Господи, слава тебе! Человек зримый, но Бог крыемый, на Фавор Христос восходит, божества зарю обнажая, еже паче солнца славы светлостьми. Слава тебе, Господи, слава тебе! Разумно ныне предгрядет, явитеся Моисею Христос, славы видения показуя на горе Фаворстей, лицем к лицу, не ходатайственную беседою радующийся, днесь предпразднуем. Воспою тебе, Господи Боже мой, яко извел еси люди из работы египетские, покрыл же еси колесницы фараоновы и силу. Слава тебе, Господи, слава тебе, сей предпраздненственный день совершающий верний, преображение Христа, избавителя нашего, восплещем песнями. Слава тебе, Господи, слава тебе, вход постигший святого преображения Христова, и мы облистаемся божественными изменений, сие облобызающее. Слава тебе, Господи, слава тебе, по нынешним Христос дни поем ученики, на гору восходит, и там опрообразься, облистает божеством. Слава тебе, Господи, слава тебе, гору Фаворскую приидите все, достигши умно, Христа узрим пред ученики своими, страшно преобразующийся. Слава тебе, Господи, слава тебе, яко Давид пророк вопиемти, Фаворская гора и Ермон о Твоем имени Христе возрадуются в преображении Твоем. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, гору превысокую сердце, очищено от страстей и мущей, узрим Христово преображение, просвещающее ум наш. Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе! Троицу прославим православно, с Отцем Сына и Духа Святаго, едино Божество, единицу три постасную. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Матерь и Деву Тя православно исповедуем верни, неизреченно росшую Христа Бога нашего, единого многомилостивого. Твоя песнословцы, Богородице, живый и независный источниче, лик себе совокупльши я духовно утверди, в божественней Твоей славе, венце в славы сподобии. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, владычество и тварию всею, виден бысть, зрак раба прием, им же божества неприступное сияние учеником показал есть, яко же в мещах узрети. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, на гору идет облистать и славы солнце Христос, и свыше сияющую денницу омрачите светом, его же зарями сияюще предпразднуем днесь. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, живота вечного исполняя глаголы предста Христос, показуя в себе вещи другом разумете, як уже благоволи отеческую славу блистающую. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Все мои желания к Тебе движу, чистая Владычице, плотских похотей мя вскоре примени. Сидяй в славе на престоле Божества, во облаце легце, прииди Иисус Пребожественный, нетленную дванью и спаси зовущая, слава Христе силе Твоей. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Небесный лик с земными радуется, и предпразднует светодавца сияние, и же несказанно облистает, изменяя человеческий зрак на фаворе, як уже благоволи. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Богочеловечным пришествием человеком приближився, чудес зарею мир тайну просветил еси, блистающуюся же славою божества просиял еси, на фаворе неприступным светом. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Иисус, новин Сын, первее солнце устави,
прообразуя день божественной страсти, сам же спаси, прежде честного креста Твоего сияния скрылось солнца, зарями божественными лица Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Равносильно сопрестольно родила еси Слово Отцу и Духу, Его же моли спасти мя, Пресвятая Троковице, Преснодево. Ужасошеся всяческое о божественней славе Твоей, Ты бы не искусобрачная Дева, имела еси во утробе над всеми Бога, и родила еси безлетного Сына, всем воспевающим Тя мир подавающая. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Христу радующийся верно последуем, себо идет к горе, ученики лучшие собою виды, пред ними же неприступную добротою воссияв паче солнца, показа славу свою. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, да просветится днесь небо светлейше восходом, еже к горе, ото нуда же облистает Христос неприступным светом, солнечные лучи славы Божества омрачая, яко света податель. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, таинство показа Христос учеником на фаворе, просияв паче зари лицем, одеждою жари своих убелився светло, яко снег, одеваяся, яко ризою светом соломский. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слово во утробе Твоей чистое воплощается, без словесных плотских страстей мир избавляя. Божественное сие и всечестное совершающее празднество, Богомудрый и Богоматери, придите руками восплещим, от неярошегося Бога славим. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, чертог славы будущее, радости другом готовя, восходит на гору Христос к житию небесному, от жизни долу влекущее, возводя их. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, удивляя разум Христос учеников, небесное на земле сияние облиста, закон и пророков раболепно представляя начальники, ими же мертвым и живым свидетельствуется Бог. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, светильник явитеся, ныне грядет Христос, в темнем месте сиянием божественного блистания, яко же к сиянию идем, прямо лицу Его радующийся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Иссушивши сады злобы в Тебе прозябением слова, Мати чистая, из корени души моя, лукавые мысли отсеци, и насади добродетелей красное, Дево прозябения. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, божественным днесь преображением человеческое все естество, просиявает божественно, веселье зовущее, преобразуется Христос, спасаевся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преображением божественным зрак наш, и же древле тлением растленный, во адовых сокровищах праотца Адама, днесь зиждитель из тли возведе, обожает наш разум, пребывает же Бог вкупе и человек, естества каешь до соединена нося, непреложно же и нераздельно, тем же ныне на фаворе несказанно сияет, и из всея плоти дает лучи божества своего, просвещая вопиющая, преобразуется Христос, спасая всех. Не послужишь о твари богомудрии, паче создавшего, но огненное прещение мужески поправше, радовахуся поюще, припетый Отце в Господе Бог благословен еси. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Приложению от земли на высоту восходящему, ученик избранию последуем, Христово смотрящее странное видение, удивившися же с ними возопием, Боже благословен еси. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, осквернившийся очистил еси естество человеческое, водою же и огнем, Твою плотью сего светлость показуешь и спасе, лицем Твоим просияв паче солнца, во образ будущей славы. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, взыдем со Христом на гору святую, возводящим зведеев и Сына и Петра лучшего,
Их же избра славе свои свидетели зовущия, Боже, благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ново родилась от роча, Его же роди, Отец, прежде век, Богородица чистая, Ему же все воспеваем, Боже, благословен еси. Отроки благочестивые в пищи, Рождество Богородище спасло есть, Тогда убо образуемое, ныне же действуемое, Вселенную всю воздвизает пейте тебе, Господа пойте дела и превозносите его во вся веки. Слава тебе, Господи, слава тебе, кто не удивится все царю славы, великолепию славы твоя, вне же преображся, показалось и другом твоим, божественными светлостьми облистав их, с ними же предпразднующих верою уясни светом твоим нас, Тя поющих. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, высоту небесного жития и славы пресносущные, божественное сияние даруй рабом Твоим, ныне предпразднующим Твоего преображения светлое торжество, вне же свет облистая, уясняешь и Тя воспевающая, Христе светодавче. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, светоподатель и свет сый неприступен пресносущне, Пребезначальне, одеяйся светом, яко ризою, свет в мире просиял еси, с плотью пришед, и свет на горе облистаеши, славы очия показав образ. Царя Христа, Его же исповедаша пленении отроцы, в пищи глаголюще велим гласом, вся дела пойте Господа. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Господня светлого преображения настоящий день облистал, мирови повелевает вопити, вся дела пойте и превозносите его вовеки. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Мыслью вернее придите, пойдем к горе святей, видите преображение Христово всесветлое, вся бо просвещает, славословящее сие вовеки. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Днесь Христову преображению, чистым сердцем, предусретение сотворим и возопием светло, вся дела Господа пойте и превозносите Его вовеки. Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! В лицах трех единое Божество богословим, Отца и Сына и Духа Пресвятаго купно, вся дела пойте и превозносите Его вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царя Христа, Его же нам роди Дева Мария, и по Рождестве прибывши Дева Чиста, вся дела пойте и превозносите Его вовеки. Всяк земнородный да взыграется, духом просвещаем, да торжествует же бесплотных умов естество, почитающее священное торжество Богоматери, и да вопиет, радуйся всеблаженная Богородица, чистая Преснодево, слава Тебе, Господи, слава Тебе! Радуйся небо от земли воссияющего ныне проведай, солнца незаходимого и славою божественную покрытие хотящего солнечные светлости. Земля же далекует светло, небесную зарею и светлостью сияющей, и свет бывающий. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, поя Давид Твое преображение предвозгласи, кто уподобится Тебе, Господи, глаголя в сынех Божиих, Ты бо прославляйся в советях святых, велик явился и сисущим окрест Тебе, страшен в славе божественного зрака. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! О Слово Божие, мудрость и сила и образ отечь, о Боже разумеваемый верными и человече познаваемый, Твоего преображения нас подоби, совершите светлое торжество во свете добрых дел сияющих. Тяни искусобрачную Богородицу, небесный чертог, росшую начальника спасения нашего, песнями величаем. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, сей первовходный день Твоего Христе, творяще преславного и всесветлого преображения, песнями Тя величаем. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, усердно ведяще славное преображение Господне, озарим духовно помышление наше, сие величающее. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, добрым изменением изменьшися,
Христовым преображением, обрящимся святоявленни, добродеяний нашими сие величающее. Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, Театре ипостасную Троицу и нераздельное существо Отца и Сына и Духа Святаго, песнями величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тя купину, Юже Моисей, виде горящую и неопаляемую, огонь приемши в божества, песнями величаем. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, небо создавы и звездам свет вложивый, днесь на гору Фаворскую вошед, освящают ученики зарею божества своего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Днесь на фаворе Христос свето блиста, днесь выше шум, глас отечь, услышан бысть, сеясь вопия Сын возлюбленный мой.

мне этот храм не забыть никогда до могилы. Этот стоящий среди мира святой уголок был он и есть для меня, и останется милым. Я от лозы его маленький, слабый росток. Жил я во тьме, но душа вновь родилась. С грешником Бог сотворил милость. Блудного сына призвал к свету, чтобы оставил я тьму эту в памяти вечно жива. Эта встреча в храм тот привел меня, друг верный. На небе солнце садилось и кануло в вечер, а в сердце всходило солнце святой веры. Вот он возник предо мной, строг и светел, а у ворот настоятель встретил. Он и родил меня к жизни новой, и наставлял и делом, и словом. Ох, тяжело папе Карло нощно и денно с радостной болью лепить сына, что без простого обрубка полена вышел на свет живой

сколько трудов и молитвенных бдений, взлетов крутых и таких же падений. Я не искал себе высшей доли, лишь бы полезным быть в жизни и в храме. И не моя, а Господня воля, то, что служу я в священном сане. Мне этот храм не забыть до могилы, стал он теперь навсегда сердцу милый. Этот стоящий среди мира святой уголок, я от лозы его маленький, слабый